А в России ощутили это очень близко к сердцу. Мы очень сочувствуем, очень надеемся, что все сможете скоро преодолеть трудности последствий этих двух землетрясений. И очень надеемся, будем молиться за то, чтобы такие ситуации, такие трагедии больше не случились.